0: Слушай меня, слушай меня. Слушай меня, слушай меня. Слушай меня, слушай меня.
1: ТГ Радио. Само българска музика.